0: Пижуа за даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

Спорцун, кижуа за даузахе, пицхела пичев за кепатижебат, пивзе, дардимандули, тростаре биствистхо. Радио Дардиманд, тростаре бисатвис.